0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которые как-то специально готовятся к такому событию, устраивают большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петер Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврёр», «Травиата». Мои любимые, по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма.

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют — это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальшая понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам, наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: выступал
2: Карузо аус Пресбург. Это было нечакано, я был с того
1: Каруза из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу, спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», — подумал, — «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии с комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит. А он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Розы». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я с успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира, но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения, пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: «Вам понравился фильм?» – спросила я Петра Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое обдобие моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинска долина, ПО Бокс 55, почтовый индекс 84545 Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в рабочей жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся, жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которая как-то специально готовится к такому событию, устраивает большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я то не хам на мою мажорку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я, например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврюр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласку, ма». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Гот. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма. –

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно, ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют – это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы свои партии исполняли по-словацки, австрийцам, наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: «Выступал
2: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканное, я был с того...
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», – подумал, – «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии с комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Розы». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я с успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения, пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешения от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое обдобие моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия Интернешнл РТВС, Млинска Долина, ПО Бокс 55, почтовый индекс 84545 Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которая как-то специально готовится к такому событию, устраивает большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я-то не хам на мою мажилку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я, например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврюр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Габера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма.

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют – это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы свои партии исполняли по-словацки, австрийцам наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: «Выступал
2: Карузо аус Пресбург». Это было нечаканное, я был с того...
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», — подумал, — «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии из комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит. А он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов, открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Роза». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было...
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения. Пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое время моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинска долина, PO Box 55, почтовый индекс 84545, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Никита Храмичев и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний воскресный день. Вначале вас ждет короткий выпуск почтового ящика. А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Его автор Радо Меша посвящает его творчеству выдающегося оперного исполнителя Петера Дворского, который 25 сентября 2026 года отметил свой юбилей. А затем вы также услышите интервью с Петером Дворским, которое прозвучало в одной из наших программ. Дорогие друзья, о содержании передачи вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 26-м году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Наша главная новость, безусловно, связана с подведением итогов 8-го тура викторины. Главный приз – путевку на двоих на курорт в Брусно выиграл Марек Пис из Польши. Ну а Максим Забытов из Ярославля получит наши сувениры. Мы искренне поздравляем Марека и Максима и, конечно, ждем сообщения, связанного с предстоящей поездкой в Словакию на курорт.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу воскресную программу. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Я уверена в том, что если в нашей стране вы любого взрослого спросите, знает ли он или она, кто такой Петер Дворский, то они, не задумываясь, ответят – словацкий певец. Итак, герою нашего сегодняшнего музыкального выпуска, самому известному словацкому оперному исполнителю, 25 сентября 2026 года исполнилось 75 лет. Без преувеличения можно сказать, что Петер Дворский стал настоящей легендой. Его даже называют «Словацкий Паваротти». В течение десятилетий словацкий тенор выступал на самых престижных сценах мира. В 80-е годы прошлого столетия на пике карьеры, наряду с Хосе Карреросом, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, он был признан одним из самых успешных теноров мира. Карьера Дворского началась рано. Талантливому студенту Братиславской консерватории исполнился тогда всего 21 год. Закончив выступление, Петер Дворский не ушел, как говорится, на заслуженный отдых. Он успешно возглавлял Словацкий институт в Риме, по-прежнему участвует в работе жюри международных вокальных конкурсов, передает мастерство молодежи. Словацкая публика с любовью и большим уважением относится к своему любимцу, к своему кумиру. В день его юбилея на сцене Словацкой филармонии прошел большой концерт. Зал был полон. А сейчас, уважаемые друзья, мы предлагаем вашему вниманию интервью с Петером Дворским. Вопросы задавала наша коллега по радио Анка Рапантова.
2: Признамся, жене.
3: Что касается юбилеев, то я не отношусь к группе людей, которые как-то специально готовятся к такому событию, устраивают большие приемы или что-то в этом роде. Безусловно, я очень рад, что мои поклонники помнят обо мне. Но главное заключается в том, что мы можем вместе вспомнить главные, самые интересные моменты моей вокальной карьеры. Это связано с наиболее значимыми премьерами, оперными партиями, совместными выступлениями с зарубежными звездами. Конечно, иногда я с грустью оглядываюсь назад, но время неумолимо. Воспоминания о тех прекрасных временах всегда вызывают у меня улыбку, неповторимые моменты навсегда останутся в моей памяти. Признаюсь, что вместе с друзьями мы частенько вспоминаем о приятных событиях тех времен, но я также хочу подчеркнуть, что во время активной карьеры я никогда не забывал о своей семье, о своих дочерях.

0: Петр Дворский выступал на лучших сценах мира. Он заслужил и аплодисменты, и любовь публики. А вот какую музыку он с удовольствием слушает дома.
1: Я тоникам на мою мажорку.
2: В этом плане я полностью доверяю жене и дочерям. Они тоже искренне любят оперу. Прекрасно знают мой вкус, какие именно произведения трогают мою душу. У нас часто звучат арии, которые я с успехом исполнял и которые мне действительно нравились. Уточню, что это оперы Верди или Пуччини. Например, я с большим удовольствием выступал в «Богеме» Манон Леско. Безусловно, люблю слушать симфоническую музыку, например, Сибелиуса. Когда я был совсем молодым, то тогда любил и часто исполнял народные песни. Эти прекрасные мелодии навсегда остались в моей памяти, в моем сердце. Если я хочу отдохнуть, то включаю музыку.

0: Герой нашего сюжета, Петр Дворский, любит юмор.
1: Юмор интеллигентный, так и...
2: Вы спрашиваете меня, какой юмор мне нравится? Ответ очень простой – интеллектуальный. То есть какая-то забавная история, основанная на человеческих ошибках. В любой момент мы можем оказаться в совершенно разных, иногда курьезных ситуациях. Человек – это не идеальное существо. Иногда мы, образно говоря, можем споткнуться, и это вызывает необидную улыбку. Мне нравятся именно добрые шутки. Но, конечно, не нужно подобные ошибки совершать регулярно. Юмор часто называют главной изюминкой нашей жизни. Иногда он помогает нам справляться с проблемами, юмор может нас сближать. Приятно смотреть на людей, которые вместе смеются над удачной шуткой.
0: А вот что нам рассказал Петр Дворский о героях и героинях опер, которые на долгие годы вошли в его репертуар.
1: Просто я, например, я мам рад, это оперное дело.
2: Мне нравятся оперы, полные страсти, но практически всегда заканчивающиеся трагически. Очень часто героини таких опер, мои партнерши по сцене, в конце умирают. Например, это опера «Манон Леско», «Богема», «Адриана Ликуврёр», «Травиата». Мои любимые по сцене, конечно, умирают у меня на руках, в моих объятиях. Исполнитель обязательно должен помнить о том, что все эти трагедии происходят на глазах у публики. Это театр. В реальной жизни подобные ситуации выглядят не очень красиво. А мы, артисты оперы, должны не только хорошо исполнить партию, но и передать все чувства, которые в данный трагический момент испытывает наш герой. Все мы это делаем для зрителей, которые любят оперу, они должны нам поверить.
0: Петр Дворский также экспериментировал в сфере популярной музыки. В 1996 году он записал альбом «Свет, ласк, ума». Я бы перевела это название как «Мир и любовь». Его партнерами были словацкий исполнитель Паул Хабера и идол чехословацкой поп-сцены Карел Готт. В записи альбома принял участие оркестр Словацкой филармонии под управлением дирижера Ондрея Ленарда. Эта пластинка до сих пор пользуется огромной популярностью, считается одним из самых продаваемых словацких музыкальных альбомов. А сейчас вы услышите эту песню, записанную в 1996 году.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу, посвященную Петру Дворскому. Предлагаем сюжет из нашего архива. Уважаемые друзья, в одной из наших передач мы рассказывали вам о фильме, посвященном жизни и творчеству самого известного словацкого оперного певца Петера Дворского. Его тенор покорял тысячи любителей оперной музыки во многих странах мира. Его партнерами были звезды оперной сцены. Лучано Паваротти несколько раз называл его законным преемником. Дворский считался одним из пяти лучших теноров мира. Он принял участие в постановках более 60 опер в 25 странах мира. Летом 2022 года в словацких кинотеатрах началась демонстрация фильма с коротким названием «Петер Дворский». Сегодня, уважаемые друзья, вас ждет встреча с главным героем этого фильма.

0: Наша беседа после премьеры началась с воспоминаний, с первых шагов на оперной сцене. Еще студентом консерватории Дворский пришел в Словацкий национальный театр.
1: Когда я вспоминаю свои первые выступления, то это были эпизодные роли. Нужно сказать, что уже на конце пятого курса Братиславской консерватории я встретился с солистом оперной труппы Словацкого национального театра господином Хурным, и он от имени руководства пригласил меня в ансамбль. А то, что партии не были сольными, это вполне понятно. Ведь я тогда был совсем молодым, неопытным студентом, поэтому не приходилось ожидать главных ролей. Первые выступления на меня произвели огромное впечатление. Даже если мне нужно было исполнить всего 15 тактов, я серьезно относился к своей роли, осознавал, какая ответственность лежит на мне. Оглядываясь назад, констатирую, что я прошел хорошую школу. Певец должен подружиться со сценой, зрительным залом, чувствовать себя свободно. Только так можно бороться со стрессом, получить отличный результат. Маленькие роли позволяют нам освоиться на сцене. Генеральный директор Словацкого национального театра, господин Какош, и директор оперной труппы Павел Багин, познакомившись с нами, сказали: «Этим талантливым ребятам нужно дать шанс». Они спросили нас: «А вы о какой роли мечтаете?» Что касается меня, то мне очень хотелось петь Ленского. Поэтому я сказал: «Хотел бы попробовать себя в этой партии». Это была моя главная роль, которая мне очень нравилась. У нас с Ленским тогда было много общего. Ведь я еще юным парнишкой много мечтал. А в консерватории не переставал мечтать об интересных ролях, об успехе. Я с большим энтузиазмом учил роль. Практически не отходил от рояля. У меня все получилось.
2: Это был для меня один из тех великих дебютов в моем жизни.
1: Это был мой первый большой дебют. Самый главный дебют — это тот, который состоялся на главной сцене страны, в которой ты живешь, там, где учился. Повторяю, что в молодости я мечтал выступать на сцене Словацкого национального театра. В студенческие годы это была моя главная цель. Мне удалось неплохо справиться со своей первой главной ролью. После пришли новые предложения. Поэтому первый выход на сцену в роли Ленского я никогда не забуду.
2: Потом пришла так рихло дальше понука, а то была Венская штатная опера.
1: Быстро пришло новое приглашение из Венской государственной оперы. Это произошло благодаря тому, что в 1976 году мы были на гастролях в Вене. Мы привезли оперу Шарля Гуно «Фауст и Маргарита». Я исполнил партию Фауста. Венский дебют прошел отлично. Публика в конце спектакля кричала «Браво!». Долго раздавались аплодисменты. Несмотря на то, что мы своей партии исполняли по-словацки, австрийцам, наша постановка и исполнение очень понравились. На следующий день в венских газетах написали: выступал
2: Карузо аус Пресбург. Это было нечаканное, я был с того
1: Карузо из Пресбурга. Конечно, никто не ожидал такой реакции. А что касается меня, это был настоящий шок. На следующий день меня ждала приятная неожиданность. Это было связано с Венской государственной оперой. Тогда я с сэром Чарльзом Микерасом репетировал оперу Леоша Яначика «Катя Кабанова». Я должен был исполнять партию Бориса. Ко мне пришли два элегантных господина из Венской оперы. Они представились и сказали, что хотят, чтобы я пришел к ним в театр на пробу. Спел что-нибудь из своего репертуара. Конечно, я согласился, но был чрезвычайно удивлен, что мне предложили прийти на следующий день. Перепугался. «Господи», – подумал, – «что они от меня хотят?» Сказал, что завтра не могу, так как готовлю партию для оперы Яначика. Но они заявили, что заранее узнали о сроках репетиций, а завтра у меня в соответствии с расписанием был свободный день. Также предложили исполнить партии с комической оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Я с испугом им сказал, что с этой оперой не знаком. И на это у них был ответ: «Будете петь прямо с нот». Мне пришлось петь по-итальянски, то есть так, как это было написано в нотах. Конечно, на следующий день я пошел вместе с ними на этот экзамен. Нас уже ждал директор театра господин Зеппельмер, который приветствовал меня словами: «Мой дорогой господин Дворский, добро пожаловать. Вы сможете петь по нотам с листа эту арию?» Я бесстрашно ответил: «Попробую». Мне дали ноты. Это была ария певца, который выступал на празднике аристократов. Итак, я исполнил эту партию. Не исключено, что все-таки сделал небольшую ошибку. Когда все закончилось, господин директор встал с кресла, подошел ко мне, обнял и сказал: «Мой дорогой, мы принимаем вас». Конечно, я не знал, что это значит, а он мне объяснил: «Завтра в 5 часов вечера мы играем эту оперу. Пожалуйста, будьте готовы». Я был готов. Открыл ноты и пел перед венской публикой. В результате 3 раза подряд я вышел на сцену в этой роли. Через несколько дней меня вновь пригласил в свой кабинет директор Зеппельнер. Он задал мне главный вопрос, связанный с моим актуальным репертуаром. Я все ему перечислил. Он кивнул головой и произнес: «Отлично, обо всем договоримся». С этими словами я уехал в Братиславу. Через 5 дней пришли договоры на мое участие в 2 операх – «Риголетто» и «Травиата», естественно, и на «Кавалера Розы». Через несколько лет я выступал в опере «Богема».
2: А мое первое представление «Риголетто» в штатной опере было…
1: Когда первый раз я выступал в «Риголетто», то моей партнершей была знаменитая сопранистка родом из Словакии Эдита Груберова и Пьетро Капучилли, звезды первой величины. И я, никому неизвестный парень из Словакии, пел партию герцога. Это был потрясающий дебют. Я с успехом выдержал конкурс.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, отрывок из одной из самых известных арий «Риголетто», ария герцога.

0: Продолжаем разговор с господином Дворским. Время тогда было непростое. Вы говорили о великолепной певице Эдите Груберовой. Ведь родом она из Братиславы, начинала петь здесь. Но ее, можно сказать, не приняли. Поэтому и посоветовали принять участие в конкурсе в Вене. А там по достоинству оценили неповторимый талант молодой певицы. Она пела на лучших сценах мира. Но домой смогла вернуться спустя десятилетия. А вы, несмотря на все трудности, не эмигрировали. Всегда оставались гражданином Чехословакии.
1: Я никогда не хотел жить вдали от родины. Я люблю Европу, Австрию, Францию, Италию. Но я никогда не понимал, зачем мне эмигрировать. Ведь я получал прекрасные предложения. Пел на лучших сценах мира. Мне никто не запрещал принимать такие предложения. Конечно, приходилось бороться с различными бюрократическими трудностями, получать визы, разрешение от полиции, оформлять многие документы. Это раздражало, занимало много времени. Признаюсь, что многие тогда удивлялись, что я из гастролей всегда возвращаюсь домой в Братиславу. Но у меня здесь оставалась моя семья, родители, братья, жена и две дочки, многочисленные друзья. Все это нельзя заменить деньгами. Мне нравилась моя жизнь. Я был счастливым человеком.
0: Вам понравился фильм? Спросила я Петра Дворского.
1: Да, мне понравился фильм. Конечно, я смотрю на все, что происходит на экране, и как профессионал. Даю этому и объективную, и субъективную оценку. Оцениваю свои выступления. Замечаю каждую, даже самую маленькую ошибку. Повторяю, фильм мне понравился.
0: Во время фильма много раз звучали аплодисменты. А когда фильм закончился, то мы чувствовали себя, как после оперного спектакля. Публика встала и приветствовала своего кумира.
1: Это было потрясающе. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Когда я смотрел на сцены из нашей прошлой жизни, безусловно, это вызывает слезу на глазах. Я очень благодарен публике за неповторимую реакцию, за доброту, за отношение ко мне. Действительно, люди аплодировали так, как будто я пел им со сцены. Я очень рад, что словацкие зрители познакомились с моей историей. Действительно, в свое время я больше выступал за границей, но я всегда возвращался домой.
2: Это правда, что в určitое обдобие моего жизни я спевал больше вонку, как дома. Но всегда я вернулся домой.

0: этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Никита Храмичев, Рада Меша и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес. Радио Словакия International RTVS, Млинска Долина, PO Box 55, почтовый индекс 84545, Братислава, Словакия, электронная почта RSI, подстрочник russian@rtvs.sk, веб-страница rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6 и 7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют нацбанки, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десятки церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка, и составление словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые им усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Не просто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пестрый он ма в тип о кепшем суции. Известой же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать просьбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
5: Ой, масть моя, ты
0: земь. Радио Словакия International.
6: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова, совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
7: Снажимся о том пресвечить людей, а и в таких-то
2: сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
6: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
7: А я сам время, когда сам обычный человек.
2: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
6: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
2: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
6: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
2: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделение людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
6: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
2: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
6: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
2: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
6: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
2: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
6: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
2: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
6: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
2: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
6: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
8: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации, от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
6: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
8: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, сны о смерти, а наша интерпретация...
8: Людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют нацбанки, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
0: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
0: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десяткой церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка
4: и составление словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал не словацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые им усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
4: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
5: Антоня зву. Пестрый он ма втип о кепшем суции. Известуй, же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать прозбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал ее гинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небом еще самешкал.
2: Радио Словакия International.
6: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
7: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то выступлений...
4: Сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
6: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
7: А я сам время, когда сам обычный человек, так
4: есть. Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
6: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
4: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
6: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
4: Людей всегда завораживало как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
6: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
4: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
6: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
4: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
6: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
4: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
6: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
4: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
6: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
4: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
6: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
4: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации, от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
6: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
4: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
5: Если, например, снов о смерти, а наша интерпретация...
4: Людей пугают сны о смерти. Но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычекова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум «Horizon Days 26», посвященный программе «Горизонт Европа» – крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года. года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют в Нацбанке, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5 до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать

0: Мекки. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами арабского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружамберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
1: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
0: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десяткой церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка и составления словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил словацкого языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнословацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
1: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
0: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года. Но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замки 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города.

0: новые замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену Берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
1: Антоня зву. Пестрий он ма втип о кевшем суции. Известуй, же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать прозбу оцелимся, утикала сердцем, бих не нехали югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
2: Радио Словакия International.
3: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
4: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то
0: сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
3: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
4: А я сам время, когда сам обычный человек.
0: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
3: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
0: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться
5: пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
3: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
5: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
3: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
5: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
3: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
5: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
3: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
5: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда поощряем подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
3: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
5: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
3: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
5: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающий сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
3: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
5: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
3: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
5: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
1: Если, например, сны о смерти, а наша интерпретация о том,
5: людей пугают сны о смерти, но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычукова.
0: Новости.
1: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа», крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
0: Тема дня.
1: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют нацбанки, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась и активность в рефинансировании, то есть переоформлении существующих ипотек на более выгодных условиях. Пик пришелся на апрель. Тогда же был зафиксирован и рекордный объем новых кредитов. Возможно, часть клиентов спешила оформить ипотеку до роста ставок. Качество ипотечного портфеля Нацбанк оценивает как хорошее. Доля проблемных жилищных кредитов остается низкой, около 1%, и пока не показывает признаков заметного ухудшения. Тем временем жилье продолжает дорожать. В конце августа цены квартир в объявлениях были на 13,8% выше, чем годом ранее.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организовал сбор денежных средств и медицинских материалов для армии.
2: Антон Берналак был исключительно образованным человеком, владел 8 языками, обладал глубокими познаниями в истории, философии, естественных науках, прекрасно разбирался в музыке, эстетике и политике. Им составлены многочисленные административные документы и договоры, написаны десятки церковных проповедей. И все это на фоне главного дела его жизни – создания литературного словацкого языка и составления словацко-чешско-латинско-немецко-венгерского словаря. Еще в годы учебы в Братиславе Антон Берналак Берналак основал общество взращивания словацкого языка, благодаря деятельности которого в 1787 году был издан коллективный труд «Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах», к которому Берналак добавил руководство о правописании, названное «Орфография». Эти языковические работы заложили основы определения правил фаватского языка, стали первым шагом к созданию его литературной формы. Антон Берналак придерживался того убеждения, что литературный словацкий язык должен опираться на произношение, принятое в народе. Основой его литературного словацкого языка, известного как берналаковщина, стала культурная форма западнославацкого наддиалекта с некоторыми среднесловацкими лингвистическими элементами. Берналак существенно переработал словацкое правописание, устранил эпсилон, мягкость согласных обозначал при помощи надстрочных диакритических знаков. В его словацком языке отсутствовали дифтонги. Он старался освободить словацкий литературный язык от чешских выражений, исключить из словарного запаса слова, которые считал несловацкими или упрощенными, вульгарными. Вместо них Берналак создавал новые слова. В 1790 году была издана его грамматика словацкого языка, а годом позже – этимология словацких слов. Прилагаемые им усилия, направленные на издание книг на новом словацком литературном языке, в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества – всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок, продолжает Мирослава Воловичева.
3: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
2: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года, но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
4: Антоня зву. Пістрі он мав тип о кепшем суці. І звестує, що є вислішана уж матка словенка. Вруцну, кеть прозбу ацелінця утікала серцем, бих не нехали югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сазнаша і радостний до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с не бол еще самешкал.
0: Радио Словакия International.
5: Что вам снится? О чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
6: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то
2: выступлений... Сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, но можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наши сны.
5: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
4: А я сам время, конечно, сам обычайный человек.
2: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
5: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
2: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
5: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
2: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
5: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
2: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления. Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
5: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
2: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
5: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
2: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
5: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
2: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
5: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
2: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
5: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
2: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидения благодаря методам визуализации, от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
5: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
2: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
4: Если, например, снов о смерти, а наша интерпретация...
2: Людей пугают сны о смерти. Но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.